0: cosmonauti, Interpol e astronauti, diesel, cosmo, aviazioni, nauti, politi, politi, cosmogeni, astronauti, cosmo, astronauti, kerosinka, cosmonauti.
1: Тоники, текила, хаши, интернет и унитазши. Моторул, ЦСГП, Баторул, Ацехеп, смехи, хай-теки, космопус, ну кай-техи. Каракули, Кримписка, утехот,